0: тяжело бороться и полностью зажег меня.
1: Ты знаешь, что я хочу все сильнее. Так что